Да тот у нас и дред, ваше сиган без ему скрет. Он и лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.